0: 파마 능시 그 락시 당불랑 얘기 아 장제 당제 샤트라는 의미 우부준 라제 아 근데 더디 능로 슈에베 타고닝바 아 단 라반레라 아 우벤발라 어 콘토 차상르 비아이 라토지게데 제테네 남발 현재에는
1: 都是三大桥了我们这个这是我们的手机他在这看忙的时候要给了我妈妈做了那个对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 ແລະເກລາດາໂຄມບາຊິດິນິມບໍ່ດູດີໂອດູດີດາເຊຄັດນິມເຊມດິຊິເວຊິນດໍຄາດີຄົງນໍາບໍຊົມດິຊິຊົກບາດີກະລາແນຊເລນແລະເຊນດາຄົງນາຊູນັງກີລຸຍນາປາດີລິນລາດາວາດີລິນລາສາດາວາດີລິນລາດາວັນຈີລາດາເອຊຸນນະດາວາລາດາປາຊາດີລິນລາດາ
2: ລົດສັງລາດາຊຸບິຊິນດໍຍົງດາຈູຊູຈົງດາລາດາເລຊິນິມະຈິນດູລາຈິງດີກົມບໍດໍຈິລາເຊຍຈິດີນະຄົງລາຊູນັງກີຍີເອກູຣຸລາລາບູຈາຍິນກະລາດາຄໍນາລາຊາລີຍຸສົງກະລາດາເທລັນລາລໍາຕຸຊຸຈຸຈຸຍົງອັນນິຊິຈາຍິນລາອືເນຊເລ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས